хиты на любимой волне. Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Из Соликамска с Любовью.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, у вас получится примерить на себя какую-нибудь новую роль. Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья, они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое, и лишний раз в этом убедитесь. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться, именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновителем. Стрельцы, сегодня вы – причина чьего-то хорошего настроения. Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой. Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями. Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные бытовые дела. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 12 июля, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода и небольшой дождь. Днем до 23-25 градусов, вечером до 18-20 градусов тепла.
0: В эпицентре.

Прикамье в 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, у вас получится примерить на себя какую-нибудь новую роль. Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья, они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться, именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновителем. Стрельцы, сегодня вы причина чьего-то хорошего настроения. Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой. Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями. Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные бытовые дела. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 12 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода и небольшой дождь. Днем до 23-25 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джей-Лэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джей-Лэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джей-Лэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джей-Лэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре. В эпицентре.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Попов. Овны, у вас получится примерить на себя какую-нибудь новую роль. Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья, они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться, именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновителем. Стрельцы, сегодня вы причина чьего-то хорошего настроения. Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой. Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями. Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные бытовые дела. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 12 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода и небольшой дождь. Днем до 23-25 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на havelpro.vera.ru.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Moda и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
5: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Радио соляной столицы. В Прикамье 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Знаешь, что говорят звезды? Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, у вас получится примерить на себя какую-нибудь новую роль. Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья, они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться, именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновителем. Стрельцы, сегодня вы причина чьего-то хорошего настроения. Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой. Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями. Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные бытовые дела. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Это радио соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 12 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода и небольшой дождь. Днем до 23-25 градусов, вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29. Легкая.

0: опасности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Знаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, у вас получится примерить на себя какую-нибудь новую роль. Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья, они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое, и лишний раз в этом убедитесь. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться, именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновителем. Стрельцы, сегодня вы – причина чьего-то хорошего настроения. Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой. Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями. Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные бытовые дела. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. И Соликамска с любовью.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 12 июля, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода и небольшой дождь. Днем до 23-25 градусов, вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91-270. 78-91. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
4: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных и только хорошего настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире «Новости в ритме отдыха». У микрофона Александр Соловьев. В Windows 11 появится новый инструмент для восстановления операционной системы через интернет. Об этом пишет TechRadar. Функция получила название Cloud Rebuild и позволяет подключиться к облачной резервной копии Windows в случае серьезной поломки. Сейчас мертвую систему можно восстановить только с физического носителя, но Cloud Rebuild работает даже тогда, когда ОС вовсе не загружается. Новая возможность избавляет пользователей от необходимости настраивать загрузочные флешки и диски и работать с ISO-файлами. Пока функция доступна только участникам программы предварительного тестирования. Журналисты отмечают, способы восстановления через интернет уже существуют, но часто дают сбой, если повреждены локальные файлы. Cloud Rebuild должен решить эту проблему, однако сроки запуска для всех пользователей пока не раскрываются. Издание BGR рассказало, что хранение личных данных на физических носителях в долгосрочной перспективе оказывается выгоднее, чем в облаке. Журналисты отмечают, облачные сервисы удобнее и дешевле на старте. Не нужно носить накопители, файлы загружаются автоматически. Но за аренду пространства приходится платить регулярно. И при больших объемах подписка становится ощутимой. Физические носители требуют единовременной покупки. Например, жесткий диск на 1 терабайт стоит от 11 тысяч рублей, на 10 терабайт от 35 тысяч. В итоге такой способ хранения обходится дешевле, особенно если данных много и они хранятся годами. Россияне прошли опрос в честь Дня семьи, любви и верности и назвали главные, по их мнению, составляющие счастливой семейной жизни. Результатами поделился портал kp.ru. Так, 67% респондентов сообщили, что для них самое важное в семье – доверие и понимание. Еще 45% выбрали вариант уважения, 44% – любовь, 36% – наличие детей, а 29% – финансовое благополучие. Тем временем 15% участников проголосовали за равноправие, а 1% выбрал вариант «другое», отметив, что в семье важны общие интересы, надежность и благополучие. Уточняется, что многие соотечественники использовали несколько вариантов ответа, так как с их точки зрения одного пункта для создания счастливой и крепкой семьи недостаточно. Команда «Радио СЛФМ» желает вам только хороших новостей.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь.

0: В ритме города. В ритме края.
1: Нами спрятана кровь моя, я думаю.

0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Легкая.

0: свои возможности и риски.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком, забрал за 600. Вот стоят всемером, 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита ВЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: подборка интересных и добрых новостей в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. В Великобритании фермер Грэм Барретт установил 2 мировых рекорда благодаря богатому урожаю. Об этом сообщает UPI. Барретту удалось вырастить слоновий чеснок весом в 1,75 килограмма. Книга рекордов Гиннесса признала его самым тяжелым чесноком в мире. Диаметр головки гиганта составил 19 сантиметров. Кроме того, мужчина смог вырастить самый тяжелый снежный горох шведского сорта. Его вес достиг 27,8 грамма. В Саранске появилась необычная традиция. По вечерам здесь зажигают керосиновые фонари, как в белорусском Бресте. Об этом пишет российская газета. Каждую субботу сотрудник предприятия «Горсвет» Андрей Степанов выходит на Соборную площадь и устраивает небольшое представление. Читает «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, знаменитые строки Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» и собственные сочинения. Рассказывает историю о городе и загадывает загадки детям. Стилизованные под старину фонари с мордовской восьмиконечной звездой установили этим летом, и церемония быстро стала популярной. Фонарщик превратился в местную звезду. Ритуал начинается ровно в 8:30 у собора святого праведного воина Феодора Ушакова. Степанов признается, что сначала волновался, но аплодисменты показали. Идея пришлась горожанам по душе. Теперь на площадь приходят толпы людей, и после зажжения керосиновых фонарей свет включается на всех улицах города. Церемонию планируют проводить в любую погоду, меняя время, в зависимости от светового дня. Романтика ушла, осталась только злость. Лондонские ученые прогнали через искусственный интеллект 380 тысяч песен, выпущенных с 1960 по 2023 год, чтобы замерить моральную температуру музыки. Итог за 60 лет. Текстов про заботу, эмпатию и человечность стало на 24% меньше. Темы бунта и жестокости выросли почти на 50%. А вот тексты про предательство пробили потолок, их стало больше сразу на 70%. Бонус-факт. Мужчины все эти годы стабильно писали более злые треки, чем женщины. Похоже, музыка официально стала местом накопившегося негатива. Мы же желаем вам только хорошей, доброй музыки и всегда отличного настроения в компании «Радио СЛФМ».
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: Соль FM.
0: Соленое лето.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
3: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А JQ?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: А какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой JQ Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
7: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
8: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
9: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Политаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
10: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: интернет уже существует, но часто дают сбой, если повреждены локальные файлы. Cloud Rebuild должен решить эту проблему, однако сроки запуска для всех пользователей пока не раскрываются. Издание BGR рассказало, что хранение личных данных на физических носителях в долгосрочной перспективе оказывается выгоднее, чем в облаке. Журналисты отмечают, облачные сервисы удобнее и дешевле на старте. Не нужно носить накопители, файлы загружаются автоматически. Но за аренду пространства приходится платить регулярно. И при больших объемах подписка становится ощутимой. Физические носители требуют единовременной покупки. Например, жесткий диск на 1 терабайт стоит от 11 тысяч рублей, на 10 терабайт от 35 тысяч. В итоге такой способ хранения обходится дешевле, особенно если данных много и они хранятся годами. Россияне прошли опрос в честь Дня семьи, любви и верности и назвали главные, по их мнению, составляющие счастливой семейной жизни. Результатами поделился портал kp.ru. Так, 67% респондентов сообщили, что для них самое важное в семье – доверие и понимание. Еще 45% выбрали вариант уважения, 44% – любовь, 36% – наличие детей, а 29% – финансовое благополучие. Тем временем 15% участников проголосовали за равноправие, а 1% выбрал вариант «другое», отметив, что в семье важны общие интересы, надежность и благополучие. Уточняется, что многие соотечественники использовали несколько вариантов ответа, так как с их точки зрения одного пункта для создания счастливой и крепкой семьи недостаточно. Команда «Радио СЛФМ» желает вам только хороших новостей.
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня.

0: чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты и ставят в клубах. Только она оказывается на вершине. Это вершина наслаждения и успеха. Это «Дэнс-вершина».
1: Всем привет, вы слушаете Dance Вершину, у микрофона диджей Ромаха, и это значит, что прошла еще одна неделя, 7 дней, которые полностью изменили нашу музыкальную вершину. В течение следующих 60 минут будем последовательно приближаться к первому месту, но для начала неплохо было бы вспомнить, как расположились хиты в прошлом выпуске.
0: Это Dance Вершина.
2: Третье место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому.
1: На третьем месте Зиверт, «Газ».
2: Второе место.
4: Я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
1: На второй строчке Ваня Дмитриенко и трек «Ртуть».
5: Главный хит недели.
1: Золото чарта на прошлой неделе забрала Алекс Уоррен и «Forever Dream». Громкое падение, стремительный взлет или, наоборот, полный штиль у треков. Все это ждет нас в этом часе, так что делайте громче и не переключайтесь. Мы начинаем. И начинаем, как и всегда, с трека, который вылетает. Сегодня мы прощаемся с Two Colors и Remind Me to Forget.
0: Это

19-я строчка сегодня у Avalon Roxen с треком «Vertigo». Название переводится как «головокружение», и, пожалуй, именно так можно описать жизнь любого чарта. Каждую неделю кто-то поднимается, кто-то опускается, а борьба за каждую ступеньку не прекращается ни на минуту. Для «Vertigo» это уже 8-я неделя в нашем рейтинге. А выше расположились Fast Boy с треком «This Feeling». Кстати, братья Лукас и Феликс Хайн, основатели проекта Fast Boy, начинали как авторы песен для других исполнителей, а сегодня их собственные релизы регулярно попадают в чарты. На этой неделе «This Feeling» занимает 18-е место.

0: 17-ю строчку занимает Баин Тех Чо и Мод с композицией «Шаде» для Мота. Коллаборации давно стали визитной карточкой, многие из них моментально становятся хитами и набирают миллионы прослушиваний. Не исключение и работы «Шаде». Выше же сегодня Биби Рекса и Faithless с треком «New Religion». Интересно, что в его основе лежат узнаваемые мотивы легендарных Faithless, но благодаря голосу Биби Рекса песня получила совершенно новое звучание и нашла аудиторию уже у нового поколения слушателей.
1: 16

0: Новинка недели.
1: Новинка недели у нас сегодня становится Marshmello и Portugal The Man. Они представляют трек «Феникс». Песня понемногу набирает обороты среди хитов и появляется в разных чартах. Ну а у нас отмечается на 15-й позиции.

0: 15 место. Главная международная новинка недели – Marshmallow и Portugal The Man. Они представляют трек «Феникс». Для Marshmallow подобные громкие коллаборации давно стали фирменным стилем. За его плечами совместная работа с десятками мировых звезд. Ну и посмотрим, насколько высоко сможет взлететь новый «Феникс». Ну а мы же пока двигаемся дальше. На 14-й строчке сегодня French Montana и трек «Ever Since You Left Me».
1: Твой город, твое радио.

На 11-й строчке Беарвульф и трек «Феникс». Кстати, артистка не раз говорила, что сейчас для нее самое интересное время в творчестве. Можно смело экспериментировать со звучанием и воплощать идеи, которые раньше откладывались. Ну и вот, собственно, благодаря этим идеям и появилась такая классная работа под названием «Феникс». Мы же движемся дальше. И на 10-м месте у нас Алла Кахалит с треком «Dive into me».

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
7: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
8: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
9: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: Кунгур, улица Политаевская, 2, телефон 278-91, 278-91. Легкая.

0: свои возможности и риски.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: радио соляной столицы. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Подборка интересных и добрых новостей в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. В Великобритании фермер Грэм Барретт установил 2 мировых рекорда благодаря богатому урожаю. Об этом сообщает UPI. Барретту удалось вырастить слоновий чеснок весом в 1,75 килограмма. Книга рекордов Гиннесса признала его самым тяжелым чесноком в мире. Диаметр головки гиганта составил 19 сантиметров. Кроме того, мужчина смог вырастить самый тяжелый снежный горох шведского сорта. Его вес достиг 27,8 грамма. В Саранске появилась необычная традиция. По вечерам здесь зажигают керосиновые фонари, как в белорусском Бресте. Об этом пишет российская газета. Каждую субботу сотрудник предприятия

0: фонари и свет включается на всех улицах города. Церемонию планируют проводить в любую погоду, меняя время, в зависимости от светового дня. Романтика ушла, осталась только злость. Лондонские ученые прогнали через искусственный интеллект 380 тысяч песен, выпущенных с 1960 по 2023 год, чтобы замерить моральную температуру музыки. Итог за 60 лет. Текстов про заботу, эмпатию и человечность стало на 24% меньше. Темы бунта и жестокости выросли почти на 50%. А вот тексты про предательство пробили потолок, их стало больше сразу на 70%. Бонус-факт. Мужчину все эти годы стабильно писали более злые треки, чем женщины. Похоже, музыка официально стала местом накопившегося негатива. Мы же желаем вам только хорошей, доброй музыки и всегда отличного настроения в компании «Радио СЛФМ».
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «15.00. В Прикамье».

На восьмой строчке «Моя Мишель» с песней «На малиновой луне». Кажется, до первой пятерки осталось совсем немного. Если динамика сохранится, то этот момент может наступить уже совсем скоро и буквально даже на следующей неделе. А возможно, возможно, будет и первая строчка. Пока же у нас седьмое место. Сегодня здесь Алан Уокер и Broken Strands. Норвежский продюсер давно доказал, что умеет создавать музыку вне времени. Его треки годами остаются в плейлистах и продолжают звучать на радиостанциях по всему миру.

0: Пятую позицию занимает «Дракула», всего третья неделя в чарте и уже пятерка лучших. Похоже, союз Дженни и Тейм Импала оказался гораздо сильнее, чем многие ожидали. И, возможно, на следующей неделе именно этот трек станет и лидером. Ну а мы же пока открываем первую тройку.
1: Третье место.

0: тройку лидеров открывает Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Несмотря на небольшое снижение, композиция остается одним из главных русскоязычных хитов последних недель, а выше газует только «Зиверт». Похоже, песня действительно нажала на педаль до упора. Еще недавно она находилась за пределами первой пятерки, а теперь уже занимает вторую строчку и всерьез нацелилась на лидерство.
1: Второе место.
2: Все мы изначально.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: До вершины сегодня остается всего лишь один шаг. Зиверт с треком «Газ» продолжает стремительный разгон и уже дышит в спину лидеру. Но пока первое место удерживает Алекс Уоррен. Вторую неделю «Fever Dream» остается главным хитом недели. Сможет ли «Газ» сместить его с вершины, узнаем уже в следующем выпуске «Дэнс Вершины». Меня зовут диджей Ромаха. Услышимся ровно через неделю. Всем удачи и пока.
1: Главный хит недели.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

Больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.

0: финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных и только хорошего настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. В Windows 11 появится новый инструмент для восстановления операционной системы через интернет. Об этом пишет TechRadar. Функция получила название Cloud Rebuild и позволяет подключиться к облачной резервной копии Windows в случае серьезной поломки. Сейчас мертвую систему можно восстановить только с физического носителя, но Cloud Rebuild работает даже тогда, когда ОС вовсе не загружается. Новая возможность избавляет пользователей от необходимости настраивать загрузочные флешки, диски и работать с ISO-файлами. Пока функция доступна только участникам программы предварительного тестирования. Журналисты отмечают, способы восстановления через интернет уже существуют, но часто дают сбой, если повреждены локальные файлы. Cloud Rebuild должен решить эту проблему, однако сроки запуска для всех пользователей пока не раскрываются. Издание BGR рассказало, что хранение личных данных на физических носителях в долгосрочной перспективе оказывается выгоднее, чем в облаке. Журналисты отмечают, облачные сервисы удобнее и дешевле на старте. Не нужно носить накопители, файлы загружаются автоматически. Но за аренду пространства приходится платить регулярно. И при больших объемах подписка становится ощутимой. Физические носители требуют единовременной покупки. Например, жесткий диск на 1 терабайт стоит от 11 тысяч рублей.

0: так как с их точки зрения одного пункта для создания счастливой и крепкой семьи недостаточно. Команда «Радио СЛФМ» желает вам только хороших новостей.
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
2: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29. Легкая.

0: Твои финансовые возможности и риски.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
6: Из Соликамска с любовью.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Подборка интересных и добрых новостей в эфире Радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. В Великобритании фермер Грэм Барретт установил 2 мировых рекорда благодаря богатому урожаю. Об этом сообщает UPI. Барретту удалось вырастить слоновий чеснок весом в 1,75 килограмма. Книга рекордов Гиннесса признала его самым тяжелым чесноком в мире. Диаметр головки гиганта составил 19 сантиметров. Кроме того, мужчина смог вырастить самый тяжелый снежный горох шведского сорта. Его вес достиг 27,8 грамма. В Саранске появилась необычная традиция. По вечерам здесь зажигают керосиновые фонари, как в белорусском Бресте. Об этом пишет российская газета. Каждую субботу сотрудник предприятия «Горсвет» Андрей Степанов выходит на Соборную площадь и устраивает небольшое представление. Читает «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, знаменитые строки Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» и собственные сочинения. Рассказывает истории о городе и загадывает загадки детям. Стилизованные под старину фонари с мордовской восьмиконечной звездой установили этим летом, и церемония быстро стала популярной. Фонарщик превратился в местную звезду. Ритуал начинается ровно в 8:30 у собора святого праведного воина Феодора Ушакова. Степанов признается, что сначала волновался, но аплодисменты показали. Идея пришлась горожанам по душе. Теперь на площадь приходят толпы людей, и после зажжения керосиновых фонарей свет включается на всех улицах города. Церемонию планируют проводить в любую погоду, меняя время, в зависимости от светового дня. Романтика ушла, осталась только злость. Лондонские ученые прогнали через искусственный интеллект 380 тысяч песен, выпущенных с 1960 по 2023 год, чтобы замерить моральную температуру музыки. Итог за 60 лет. Текстов про заботу, эмпатию и человечность стало на 24% меньше. Темы бунта и жестокости выросли почти на 50%. А вот тексты про предательство пробили потолок, их стало больше сразу на 70%. Бонус-факт. Мужчины все эти годы стабильно писали более злые треки, чем женщины. Похоже, музыка официально стала местом накопившегося негатива.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без...

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Возможны дожди. Утром до 18 градусов, днем до 22-24 градусов тепла. В северной части синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром до 19 градусов, днем до 23.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. «Вера» — Героев Хасана 81Б.
5: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
6: Цена с учетом скидки за трейдинг и при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
11: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
12: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных и только хорошего настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. В Windows 11 появится новый инструмент для восстановления операционной системы через интернет. Об этом пишет TechRadar. Функция получила название Cloud Rebuild и позволяет подключиться к облачной резервной копии Windows в случае серьезной поломки. Сейчас мертвую систему можно восстановить только с физического носителя, но Cloud Rebuild работает даже тогда, когда ОС вовсе не загружается. Новая возможность избавляет пользователей от необходимости настраивать загрузочные флешки и диски и работать с ISO-файлами. Пока функция доступна только участникам программы предварительного тестирования. Журналисты отмечают, способы восстановления через интернет уже существуют, но часто дают сбой, если повреждены локальные файлы. Cloud Rebuild должен решить эту проблему, однако сроки запуска для всех пользователей пока не раскрываются. Издание BGR рассказало, что хранение личных данных на физических носителях в долгосрочной перспективе оказывается выгоднее, чем в облаке. Журналисты отмечают, облачные сервисы удобнее и дешевле на старте. Не нужно носить накопители, файлы загружаются автоматически. Но за аренду пространства приходится платить регулярно. И при больших объемах подписка становится ощутимой. Физические носители требуют единовременной покупки. Например, жесткий диск на 1 терабайт стоит от 11 тысяч рублей, на 10 терабайт от 35 тысяч. В итоге такой способ хранения обходится дешевле, особенно если данных много и они хранятся годами. Россияне прошли опрос в честь Дня семьи, любви и верности и назвали главные, по их мнению, составляющие счастливой семейной жизни. Результатами поделился портал kp.ru. Так, 67% респондентов сообщили, что для них самое важное в семье – доверие и понимание. Еще 45% выбрали вариант уважения, 44% – любовь, 36% – наличие детей, а 29% – финансовое благополучие. Тем временем 15% участников проголосовали за равноправие, а 1% выбрал вариант «другое», отметив, что в семье важны общие интересы, надежность и благополучие. Уточняется, что многие соотечественники использовали несколько вариантов ответа, так как с их точки зрения одного пункта для создания счастливой и крепкой семьи недостаточно. Команда «Радио СЛФМ» желает вам только хороших новостей.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье, 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленое лето на

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Возможны дожди. Утром до 18 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла. В северной части синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром до 19 градусов. Днем до 23.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Только вот эксперимент! Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
8: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
9: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91. Легкая.

радио соляной столицы. Семь часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
1: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Возможны дожди. Утром до 18 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла. В северной части синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром до 19 градусов. Днем до 23.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.

0: финансовые возможности и риски.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
4: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
6: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11. Ловили.

0: Я не был.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Возможны дожди. Утром до 18 градусов, днем до 22-24 градусов тепла. В северной части синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром до 19 градусов, днем до 23.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Легкая.

0: опасности и риски.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.

0: 500 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
1: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода. Возможны дожди. Утром до 18 градусов, днем до 22-24 градусов тепла. В северной части синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром до 19 градусов, днем до 23.
0: В эпицентре. В эпицентре.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23:00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио «Соляной столицы».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
2: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.